уже на тебе, а ты как обжор на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный гелатонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.